отпущено, раскручен, отпущен звук. Я бумажный самолет, под единым солнцем ползет человек из крыла. Я тем от этого неба, крыльца небоскреба, кроме корни детей. Рыбные палочки в перемешку с овощами, женская безбушка, душа, пачка, классная, так статы, я падаю везде. Зацепленные пальцы не воюют голос, а пол дорвется к водке. Я покачиваюсь, передвигаюсь на волнах, как люблю на полигон. Детей сладкие вены текут по рекам, странные стены спад. Уже прячут в городе, и вот не камера, все равно. Сегодня на казнь.

0: рот не дается на счастье. Я возвращаюсь по каплям обратно на землю. Воплем зубная паста на ваши губы и глаза, впитывая прах нерожденных младенцев. Облако рвется на счастье. Я тряпка на вашем обеденном столу. Сегодня праздник, дамы и господа. Сегодня я в очередной раз прирежусь на своем белом флаге. Вздрагивая взглядом, дергаясь от порыва собственного дыхания. Дети бежат, я умываю своими внутренностями.
1: Рыбные палочки, перемешку с овощей.
0: Сейчас я буду
1: плакать, я буду плакать, я буду плакать.

перемещение на бумажном мазу. Солнце ползет, человек раскрывает. Я небо, корочки перемешку с овощами. Женская грудь разбучка, глаза, лёд, экспат. Голосом от холода рвётся глотка. Я предварительно лобрый, добрый, дикий. Кут по рекам, странные стены в складках кожи. Промышая камера, прикрабсненно, текст.